0: слушаешь Колорадио.
1: You're listening to Color Radio.
2: Вы слушаете Колорадио.
3: Вы слушаете Колорадио.
4: Колорадио.
5: Послушаешь Колорадио.
6: You're listening to Color Radio.
7: You know how they're possible.
8: Ragnarok, bring the Rock Dots back. 23 bis 1 Uhr, jeden ersten Donnerstag im Monat. Mit Tobi.